как ему сказали, так он и сделал. Он также, он также работает в этой компании. Он очень сильно напуган, да, то есть, как бы, и он боится, что его в тупую просто возьмут, да, то есть, как бы, сделают козла отпущения.